причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит. Друг без друга, и мне тяжело. Одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Встречай утро на Zephyr FM.

0: музыки. Zephyr FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
1: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3529 689 77 78.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. Среди почетных гостей – значительное количество сотрудников силовых структур. Президент подчеркнул, эти люди всегда находятся на передовой. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года. Избран Бобруйский район. Также параллельно на всю страну будет запущен веб-прототип. Все желающие смогут протестировать программное обеспечение. Накануне в Управлении внутренних дел Бобруйского горисполкома наградили победителей ежегодного смотра конкурса среди тех, кто обеспечивает общественный порядок и безопасность. В церемонии принял участие мэр города Максим Горин. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы в Бобруйске вводятся временные ограничения движения транспорта. Так, 8 мая с 9 утра до 14 часов дня и 10 мая будут перекрыты маршруты от улицы Советской до Чунгарской, от Карла Либкнехта до Московской. 9-го неудобства коснутся улицы Социалистической с 7 утра до 13 дня, с 10 до 11.20 Минской. В Бобруйской крепости пройдет выставка военной исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится до 9 мая. Время работы 8 числа с 9 утра до 4 дня, в день праздника до 6 вечера. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов и свинины, и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. С 8 мая подорожают железнодорожные перевозки. Март принял постановление о плановом повышении тарифов во внутриреспубликанском сообщении. Согласно документу, в среднем билеты на услуги БелЖД и автомобильных терминалов вырастут на 5-7%. В Беларуси утверждены квоты на беспошлинный ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства. Документ распределяет льготный объем импорта юридическими и физическими лицами. Компаниям разрешено поставлять более чем 13,5 тысяч зеленых авто, населению чуть более 6 тысяч единиц. Компания Илона Маска направит 55 миллиардов долларов на строительство фабрики полупроводников в Техасе. Согласно поданной на этой неделе заявке, при росте спроса на космические дата-центры общие инвестиции в проект могут достичь 119 миллиардов. Площадка для возведения предприятия уже выделена, где начато сооружение. Чтобы поддержать идею, местные власти хотят в следующем месяце закрепить за ним льготный налоговый режим. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 16 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сегодня, 8 мая, белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан. Эта акция приурочена к празднованию Дня Победы, а также ко дню флага, герба и государственного гимна Беларуси. Беседы будут организованы во всех территориальных коллегиях и коснутся вопросов, не связанных с предпринимательской деятельностью и не требующих ознакомления с документами.
0: Город.
1: 9 мая в 2 часа дня пройдет автопробег. Старт от улицы Карбышева. Колонна проследует до мемориального комплекса в поселке Сычково. Кульминацией праздничного вечера станет акция «Споем День Победы вместе» в 22:56. Ровно в 23 часа небо озарит праздничный салют. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте «Бобрлайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Девушку с симптомами хантавируса госпитализировали в Нидерландах. У нее наблюдались легкие симптомы. Сейчас находится в изоляции в ожидании результата теста на заболевание. Ранее, напомню, порядка 40 пассажиров покинули круизный лайнер, где зафиксирована вспышка инфекции после смерти на борту туриста. Путешественники сошли с корабля на территории острова Святой Елены.
0: Вот это да!
1: Чтобы наслаждаться вкусом прохлаждающих напитков и получать только пользу, необходимо соблюдать несколько важных правил. Специалисты советуют быть осторожными с новинками, читать состав и отдавать предпочтение натуральным продуктам, соблюдать меру. В больших количествах вредны даже полезные соки. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550

0: дома.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
4: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
3: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в кармане.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 11 часов.
0: 90.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сегодня, 8 мая, белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан. Эта акция приурочена к празднованию Дня Победы, а также ко дню флага, герба и государственного гимна Беларуси. Беседы будут организованы во всех территориальных коллегиях и коснутся вопросов, не связанных с предпринимательской деятельностью и не требующих ознакомления с документами.
0: Город.
1: 9 мая в 2 часа дня пройдет автопробег. Старт от улицы Карбышева. Колонна проследует до мемориального комплекса в поселке Сычково. Кульминацией праздничного вечера станет акция «Споем День Победы вместе» в 22:56. Ровно в 23 часа небо озарит праздничный салют. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте «Бобрлайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Девушку с симптомами хантавируса госпитализировали в Нидерландах. У нее наблюдались легкие симптомы. Сейчас находится в изоляции в ожидании результата теста на заболевание. Ранее, напомню, порядка 40 пассажиров покинули круизный лайнер, где зафиксирована вспышка инфекции после смерти на борту туриста. Путешественники сошли с корабля на территории острова Святой Елены.
0: Вот это да!
1: Чтобы наслаждаться вкусом прохлаждающих напитков и получать только пользу, необходимо соблюдать несколько важных правил. Специалисты советуют быть осторожными с новинками, читать состав и отдавать предпочтение натуральным продуктам, соблюдать меру. В больших количествах вредны даже полезные соки. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, друзья! Вы на самой сладкой радиоволне и с вами Налимята. Напомню, что сегодня долгожданная пятница, день, когда даже самые серьезные планы начинают уступать место мыслям о выходных. Пусть эта пятница будет легкой, а все дела решаются быстро и с улыбкой. За окном вот типичная весенняя картина. Небо затянуто облаками, но воздух по-настоящему теплый. Такая погода, вот мне кажется, будто шепчет: не спеши, насладись моментом. Ну и пускай этот мягкий, но пасмурный день подарит уют и хорошее настроение. На тепло весны согревает не только тело, но и душу. Ведь впереди выходные, друзья, а значит, повод для радости уже совсем близко, как и на самой сладкой радиоволне зажигательные хиты.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, друзья, напомню, что сегодня долгожданная пятница. Тот самый день, когда даже будильник, мне кажется, звучит бодрее, а кофе особенно вкусный. Ну, это ведь маленькая финишная прямая перед выходными. И пусть она будет легкой, вдохновляющей, наполненной только хорошими новостями. Пусть все дела решаются, друзья, у вас с улыбкой. Ну, а впереди ждут 2 дня отдыха, встречи, новых открытий. Так что с пятницей, друзья. И в начале этого часа я вам включу для настроения Мартин Гаррикс. Далее Ириана Караулова и Джаро с треком «Дельфины». Ну и давайте проводим это утро вместе с Лешей Свики и Нюшей.
1: Знаешь, это каждый день меняется ветер.
0: А с вами Налимята, и не переключаемся, остаемся на волне 95.4. Впереди много интересного. Расскажу погодные условия, которые ожидают нас сегодня. Что же сулят нам звезды гороскопа? Ну и, конечно же, наша традиционная игра в прямом эфире на Зефир FM, которая состоится с 13 до 14 часов. Не пропустите.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Зефире ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня, в эту пятницу, 8 мая. А сегодня разброс температур в стране составит до 17 градусов. С севера Европы в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы, а в отдельных районах грозы и сильные дожди. Например, в нашей Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла. Ветер переменный, до 9 метров в секунду. А порывы аж до 12 метров в секунду. Правда, облачно, продолжительный сильный дождь нам прогнозируют. Ну что ж, так что без зонтов мы не выходим на улицу, друзья. А если есть возможность, то можно остаться, конечно, дома, понаслаждаться тишиной и вайбом. И, конечно же, нашей самой сладкой радиоволной.
1: Сделано в Беларуси!

Говорят, как начнешь день, так его и проведешь. А начинать лучше всего с полезного завтрака, друзья. Люди, которые не пропускают утренний прием пищи, отмечают, что чувствуют себя лучше не только физически, но и умственно. Ведь энергия и хорошее настроение с утра – это залог продуктивного дня, друзья. Так что не спешите выходить из дома с пустым желудком. Позвольте себе вкусный и сытный завтрак, и даже если он немного запоздал. И пускай сегодняшний день будет для вас особенно удачным, тем более вы на самой сладкой радиоволне. И давайте же послушаем такие хиты, как от Финба.

0: и Бирвульф, суперхит «Годзилла». А я напомню, с вами была Нелли Мята, и уже услышимся в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. По приглашению Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь, где пройдет традиционный парад.
0: Город.
1: В Бобруйске прошло торжественное открытие нового дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Джили» и «Белджи». Под аплодисменты гостей перерезана символичная красная лента. В поздравительном слове Максим Гурин отметил, для города на Березине это значимое событие. Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: После взрыва на заводе по производству фейерверков в китайской провинции число погибших возросло до 37, еще один человек числится пропавшим без вести. Катастрофа произошла, напомню, 4 мая. В результате ударная волна нанесла ущерб зданиям, которые находились в радиусе 300-400 метров от предприятия.
0: Вот это да!
1: У берегов Японии на глубине около 9000 метров засняли странное белое животное, которое ученые пока не смогли отнести к известной группе. Его обозначили как существо с неопределенным систематическим положением. Сначала его приняли за морского слизня, но глубина слишком необычна для их обитания. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, пятница в самом разгаре, и кажется, даже воздух сегодня пропитан особым настроением. Это тот самый день, когда улыбки встречаются чаще, ну а все дела спорятся легче. И пускай хорошее настроение будет вашим верным спутником до самого вечера. А впереди ждут только приятные встречи и теплые выходные. Пускай эта пятница подарит вам максимум позитива, поэтому включаем звук громче и наслаждаемся нашими треками.
1: Сделано в Беларуси.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 5.

0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

А я напомню, что сегодня долгожданная пятница, 8 мая. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня говорит, что у нас выдастся день такой себе. Далеко не все пойдет по плану, а некоторые задачи и вовсе разочаруют. Так что лучше отдохнуть в первую половину дня, а не бежать куда-то в три ноги. Отлично включать все свое обаяние в разговорах, так они пойдут куда лучше, и мы можем добиться того, о чем думали и мечтали. Но не стоит доверять всем вокруг. Некоторые собеседники захотят нас обмануть, предупреждают звезды гороскопа. А вот вечером отлично сгонять с друзьями, отдохнуть или собраться даже на свидание. Очень важно зарядиться крутыми эмоциями. А верить гороскопу или нет, дело каждого. А вот оставаться на волне 95.4 обязательно. Тем более в конце этого часа послушаем Дэвида Гетта, Алиса и Medicine Love. Далее самая добрая группа с треком «Вечерами».

0: Так что не пропустите и оставайтесь на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Ставка рефинансирования в Беларуси может снизиться уже в июне. Нацбанки отмечают позитивную динамику, инфляция замедляется, а внешние риски для экономики ослабевают. Рассматривается вариант снижения процента на четверть или половину от нынешнего уровня.
0: Детали.
1: 9 мая в 12 часов дня по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны. В этот момент прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. Их можно будет услышать в эфире телевидения и радио, а также на улицах и площадях городов. В храмах зазвонят колокола, а транспорт может остановиться.
0: Город.
1: В продолжении темы. На фасаде Бобруйского горисполкома разместили государственный флаг Беларуси. Его длина 30 метров. К слову, завтра начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Подробнее с планом можно ознакомиться на сайте Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Египет расширяет грузовой коридор с Италией на фоне растущей нестабильности вокруг Ормузского пролива. Эксперты и судоходные компании ищут более безопасные маршруты между Европой, странами Персидского залива и Африкой. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Я никогда не видела войны. Мне никогда смертельный бой не снится. И среди ночной бессонной тишины не вспоминаю я погибших лица. Не знаю я, как страшно на войне, поднявшись во весь рост, идти в атаку. И жить хотеть еще сильнее вдвойне. Но за друзей не прятаться, однако. Мне не пришлось в землянке замерзать и по-пластунски километры мерить. Как тяжело товарища терять. Не знаю я, но хочется мне верить, что никогда нам это не узнать, что будет наша жизнь счастливой. За мир спасенный я хочу сказать солдату белорусскому огромное спасибо.

победой предков наших славных пришлось за мир в землю лечь. Во всей вселенной нет им равных, недолюбили жены их.

просто жить, но никогда домой он не вернется. Солдат корнями в землю прорастал, за нас, наследников, и за свободу. За родину, за мать он пал, за преданность непобедимому народу. А нам неведомо лицо войны. Героям нашим благодарны мы. За жизнь других они пошли на смерть. Нам этот мир завещан.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелли Мята. Ну и сегодня поговорю об людях, которые любят миллионы людей по всему миру. Конечно же, о пицце. Это не просто еда, а целая культура, в которой есть и место, и классики, и самым неожиданным экспериментом. Вот, например, самая большая пицца в мире весила аж 24 тонны. И готовили ее аж двое суток. Кстати, этот гигантский корж был без грамма пшеничной муки и глютена, представляете, друзья. И прямо сейчас я разыграю самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. Кто не пробовал, кто не посещал, обязательно зайдите. А если нет возможности, можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а вот чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть ту самую пиццу Маргариту, сыграть со мной в игру. Как всегда, желательно быстрее всех и, конечно же, правильно ответить на мой вопрос и отправить в виде СМС на короткий номер радио 95-4-4. А вопрос звучит так и связан с самой большой пиццей в мире, которая весила 24 тонны и готовили ее двое суток. Как вы думаете, сколько поваров готовили ту самую гигантскую пиццу? Ну, чтобы вам было проще и легче и быстрее ответить, ведь в конце этого часа должен определиться победитель, я дам вам несколько вариантов ответа. Первый вариант — всего лишь один повар, второй вариант — три повара, и третий вариант — аж пять поваров. Ну что, думайте быстрее, а лучше быстрее всех отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95-4-4 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: дома.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Завтра в Беларуси отмечается День Победы. Один из самых значимых и трогательных праздников. В этот день мы вспомним героев, которые подарили нам мир и свободу, почествуем ветеранов и поблагодарим их за подвиг. А вот в городах Беларуси пройдут торжественные мероприятия, возложатся цветы, прозвучат песни военных лет. И пускай этот день наполнит наши сердца гордостью, уважением и светлой памятью. С наступающим Днем Победы, друзья! А я напомню, с вами была Налимята все эти 4 часа, и мое эфирное время подошло к своему завершению. Но без музыки на самой сладкой радиоволне я, конечно же, вас не оставлю. И в конце этого часа давайте насладимся треком от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и

0: Савичева и Джизус используют совместно треком «Лето без тебя». Взлетаем на города, мне все время... Хорошего всем, друзья, дня, пятничного настроения. Всем пока.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Правительство Беларуси приняло решение о повышении экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ вступает в силу после его официального опубликования. При этом нормативный акт имеет обратную силу. Он распространяет свое действие на правоотношения, которые возникли 1 мая.
0: Город.
1: Бобруйск с размахом отметит 9 мая. В честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе на Березине пройдут торжественные шествия, концерты, выставки военной техники и праздничный фейерверк. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Зафиксированы новые очаги хантавируса. Израильские врачи зарегистрировали первый в истории страны случай заражения. Пациент – мужчина, который подхватил заразу во время поездки в Восточную Европу. Его состояние стабильно, но главный источник – в Атлантике, где круизный лайнер превратился в плавучую инфекционную палату. На борту судна трое пассажиров скончались и еще 8 человек заразились.
0: Вот это да!
1: Звание самой дорогой покупки апреля досталось жилью в легендарном доме у Троицкого. За помещение возле набережной Свислочи новый владелец не пожалел без малого 525 тысяч долларов. Сама двухкомнатная квартира занимает чуть более 123 квадратов. Каждый метр обошелся покупателю в 3 600 в эквиваленте. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Помните, через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю.

0: поиски 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: За минувшие сутки белорусские правоохранители пресекли деятельность десятков мошеннических онлайн-ресурсов и задержали причастных к аферам. Заблокировано 47 фишинговых интернет-платформ, поддельных торговых площадок, банков и сервисов, имитирующих легитимные сайты.
1: Город.
2: Для всех бобручан и гостей города 10 мая пройдет торжественное чествование государственного флага, герба и гимна Беларуси. Начало мероприятия в 11 часов. Место проведения церемонии – Площадь Победы. В этот день будет организован традиционный прием в пионеры и БРСМ, а также вынос знамя.
1: В мире.
2: В результате извержения вулкана Дукона на востоке Индонезии погибли 3 человека и еще около 20 остаются заблокированы на горном склоне. Также 5 альпинистов получили ранения. Спасательные службы проводят эвакуацию в районе бедствия. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров. Это стало одним из самых мощных выбросов за последнее время.
1: Вот это да!
2: Коммунарка выпустила свой дубайский шоколад. Это молочная сладость с фисташковой начинкой и хрустящей пастой. На упаковке – восточные мотивы и силуэты небоскребов ОАЭ. Все плитки – 100 граммов. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошее встанут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, закаленным, утомленным. Слава павшим и живым, от души спасибо им.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать смог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его с собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось в кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

это праздник наших дедов, тех, что бились до конца. День великий, день победы, день для каждого бойца. Тех, что мир нам подарили и закончили войну, что народ освободили, наш и целую страну. Пусть осталось вас немного, но ваш подвиг не забыть. Это стоит дорогого, слезы нам свои не скрыть. Вам безмерно благодарны, мы спасибо говорим. Герои наши, ветераны, вами сильно дорожим. Пожелать хотим здоровья, счастья, долгих-долгих лет. Чтоб согретые любовью жили вы, не зная бед.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side.

0: Какие?
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Телефон рекламной службы 8044

Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там пальба, как в сердце медь от пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле? Я просто рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут, приедут.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
1: Шалом.
2: Всем-всем доброго, уютного, предпраздничного майского вечера. Пятница, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Зефир FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, друзья, программу хочу начать с поздравлений всем нашим слушателям с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Друзья, счастья вам огромного человеческого, здоровья, процветания, мира и добра, ну и, конечно, мирного неба над головой. Ну что же, а теперь переходим к вашим сообщениям. Всем доброго душевного вечерочка желает Светлана Дегтярева. В этот очень дождливый и мокрый вечер передаю самый солнечный домашний приветик братолику, родному шмат Евгешке. Плывем мы еще чуть-чуть и будем в Африке. Береги себя. Хорошего вечера и веры в мечту. И обязательно все получится. От Полинки привет, от Юльки привет. Мы все тебя ждем, любим и скучаем. Самый согревающий душу привет из дома в эту дождливую пятницу мая летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, улыбнись, расправь свои плечи, продолжай гордо двигаться вперед. Отличного настроения и уверенности в своих силах. У меня все хорошо. Ура, послезавтра уже на пороге. И приветик у меня, и настроение до неба. Спасибо, мой родной, за такие душевные слова. Люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек и приветиков от всех наших. Передаю теплый приветик мужу Постоловскому Николайчику. У меня все хорошо. Очень скучаю, много работаю, люблю тебя. Сладких снов, твоя жена. Радиостанции «Респект» ведущим миллион улыбок, слушателям побольше денег и меньше стресса. А моему любимому Барматову Алексею благодарность за любовь к своей якутяночке. Передаем привет любимому сыну Лидии Минченко Вячеславу. Однажды мы с тобой скажем, эту фразу была трудна, но мы справились. Передайте большой приветик и поздравление с Нюхой Русенко Алексею. Крепкого здоровья, бодрости духа. И скорее быть дома. Мы тебя будем поддерживать и ждать. Семья Колесникович. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Родной твой львенок вчера звонил, просил передать, что он очень тебя любит и крепко обнимает. Все подробности в привете, который сегодня отправили. Береги себя, одевайся теплее. Мы очень любим тебя и безумно скучаем. Твоя матушка и птенчики. Максимус, родной, отправляем тебе согревающий привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, я дежурю, очень любим и скучаем под этот майский дождь мирного неба нам. Теплого мая и скорейшей встречи. Твои девочки. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу, со какого Максиму, пишет Дарья. Все у нас хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Завтра едем в деревню, очень много дел, а вечером обратно. Надеюсь, дождя не будет, но я все равно собираюсь. Жду в понедельник с самого утра. Очень соскучилась. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Очень сильно любим и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя жена Дарья и сынок Дамир. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Спешу передать привет своему товарищу Димону Цою. Получил привет скрат, что не забывать по средам. Слушай радио обязательно. Желаю всем мирного неба над головой. Бузинчику Кохану Конюшенко Голубовичу огромный привет. Ваш друг Макс. Передаем домашний приветик нашему родному человеку Ледвигевичу Александрову. Желаем хороших выходных и заранее желаем понедельника только с отличными новостями. А мы будем держать за тебя кулачки. Пусть у тебя все получится так, как задумал. Бодрости, отличного настроения, оптимизма и больше улыбок. Не вешай нос, все будет на ура. Любим, скучаем и ждем твои родные. Дорогому мужу Димке Гордеюку привет из мокрого дождливого Солигорска посылает Тина Кобзель. Все, родное направление у меня на руках. Во вторник выезжаю, маршрутку на утро заказала, заехала к маме, она собирается. Парень вчера дозвонился. Семья посылает привет, и я прилагаю свои горячие поцелуи. Береги себя. Всех слушателей с великим праздником, Днем Победы. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, очень сильно, безумно люблю тебя, не грусти, все будет хорошо, я рядышком. Мы обязательно справимся, очень сильно скучаю, крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Сладеньких снов, душа моя! Привет любимому брату, летит из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Вот и дождались мы выходных, будем наслаждаться теплом. Сейчас залечим зубки с ребятками и поедут они к папе на выходные. Передавали большой привет и обнимашки. Позитивных солнечных дней, очень люблю тебя и безмерно скучаю. Береги себя, Санька. До скорых встреч, крепко обнимаю, нежненько целую. Пламенный привет летит из Гомеля моему роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Садок, все у нас хорошо, закрыла больничный. Приветик от Кирилла, его бабушки Язынка. И родной, береги себя и свое здоровье. Мы тебя очень любим, сильно скучаем. Крепко-крепко обнимаем и ждем дома. Помни, ты не один. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. Хороших выходных, с любовью, твоя семья. Посылаю свой горячий домашний приветик моему любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, очень рада была слышать всего самого хорошего, роднулечка. Пусть сбываются все твои желания. Артем, передавай привет Саше, Дениске и маме. Сынок, мы очень любим тебя, скучаем и сильно ждем. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Летит майский теплый привет из города Жлобина Строковичу Артему, пишет Анна Кацупа в этот прохладный вечер. Хочу пожелать моей родной душевной радости, тепла. Я рада была слышать твой родной голос. Рада за тебя. Береги себя. Мы любим тебя, очень скучаем и ждем. Твоя любящая тетя Анечка. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, мне понравилось твое настроение сегодня, это радует. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение и спокойствие. Получила приветик, хороших выходных, чаще улыбайся. Безумно тебя люблю. Песню послушала, целую. Твои девочки. Передайте мои поздравления моему любимому брату и невече Роману, пишет Анастасия. Поздравляю с наступающим 30-летием. Желаю всего только самого наилучшего. Крепкого здоровья и успехов во всех будущих начинаниях. Не опускай руки, бери, наберись терпения. Все получится, я буду рядом. Люблю тебя очень. Настя. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: позитивом и отличным настроением, дождливым вечером предпраздничной пятницы вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, береги себя. Там, где нет меня рядом, ты далеко, но ты ближе всех, кто рядом. Люблю очень-очень. Хороших выходных. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Летит скучающий приветик любименькому мужу бабочке, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, а не дождалась, привет, что случилось? Я очень переживаю, котик, я вот сейчас на педикюре, на видушка. Завтра в центре выступать будет, а так все у нас хорошо, не переживай, надеюсь, все у тебя хорошо. Люблю, очень скучаю, обнимаю, целую, ты мое все. Береги себя, хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. А вот еще один приветик самой любящей сыночку и братику Владимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, душ стеной весь день и в садик не ходили даже. Мама с папой на пути в деревню, а мы дома. Алена просила передать, что добрались они нормально. Братик, хороших и спокойных выходных, береги себя и не болей. Мы все тебя очень любим и крепко-крепко обнимаем. Летит домашний скучающий приветик нашему любимому Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Кексик, все у нас хорошо, только опять Санька немного приболел. Сегодня получила приветик, спасибо за лисят, не грусти и не болей. Мы очень сильно тебя любим, безумно скучаем, до луны и обратно. Скучающий приветик передаю брату Савчук Максиму. Любимый, надеюсь, все у тебя в порядке. Мама в порядке, собирается на работу. Я вот заболел ангиной. От мамы заразилась. Сегодня снова открывала больничный. До вторника кошмар просто. За окном очень дождливо и холодно. В такую погоду хочется укрыться одеялом и отдыхать. Считаю дни до встречи. Очень скучаю, Максимка. Хорошего вечера и спокойных выходных. Люблю, целую, обнимаю. Твоя сестра Никусик. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. Завтра приедут родители в гости на выходные. Дождь у нас, поэтому дома сидим. Хорошего вечера и душевного спокойствия, мой родной. Береги себя, мы очень сильно тебя любим и скучаем. Целуем крепко, твоя сестренка Ира. Самый нежный, любящий, безумно скучающий приветик любимому Димульке Арсеньеву. Сегодня получила приветик. Мама сказала, что ты звонил, передала твои слова. Я еду на хутор. Кухню посмотреть расскажу потом. Завтра в 21:30 еду с коллегами из больницы на площадь на демонстрацию. Или что там будет? Люблю, мой хороший. Целую, крепко обнимаю до хрустяшек. Твоя любимка. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения моему другу Роману Яневич. 30 лет — это возраст, когда впереди море возможностей, побед и ярких моментов. Желаю крепкого здоровья, уверенности в себе, внутреннего спокойствия, настоящего счастья. Пусть рядом будут надежные и любимые люди. Привет от Леры из Новополоцка. Нежный приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Я в дороге, увидимся, люблю. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.
1: Вечерний Zephyr.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Олечек Роман, поздравляем с наступающим Днем Победы. Желаем никогда не падать духом, всегда верить в свои силы, терпения, надежды, любви. Твои родные. Безумно любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, все у нас как обычно, ничего не изменилось со связью, могу вылететь на неделю, но ничего, нормализую от всех. Привет, очень сильно тебя люблю, до луны и обратно, ты мое ту-ту, хороших выходных, солнышко. Сладенько целую, нежненько обнимаю, теплотой души навеки твоей, только твоя кошечка. Привет моему любимому поворотному Стасу, пишет Валентина. У меня все хорошо, если не считать грусти из-за временной разлуки, но меня греет твоя любовь, а тебя моя. И дождь сегодня, как на Вородера, люблю до луны обратно, считаю дни до встречи, целую нежно, твоя Валюша. Передаю привет моему братику Лёше Дайнека, пишет Влад Карпов. Получил привет, еще, правда, не успел посмотреть. Надеюсь, у тебя все хорошо. У меня, как обычно, постоянно на работе. Вот сейчас уже попроще. За неделю загорел, черный, словно с Кубы прилетел. Егору Гуриновичу от меня привет. Хорошего вечера и мега-позитивных выходных. Обнял. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриеневская. Любящий домашний приветик летит самому дорогому любимому сыночку Александру. Очень рада была увидеть и услышать. Прекрасных праздничных выходных тебе. Пусть исполняются все твои заветные желания, улыбок больше и позитивного настроения. Мы безмерно тебя любим и ждем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. У нас все хорошо, Юля ждет воскресенье. Целую, хорошего вечера. Передаю приветик любимому мужу, прекрасному папочке Михалине Виталию, пишет Алина. В этот дождливый день сидели с Алиской дома, поэтому...

После выходных ждем с нетерпением с 2 ночек. У нас все хорошо. Алиска развлекает нас в такую пасмурную погоду дома. Мы уж скучаю безумно. Помним и рядом. Любим и крепко-крепко обнимаем твои бублик и булочка. Привитание медведику Игору Короткову. Сегодня выдался тяжкий день у меня и у Лены. И я у пролете с працей про мясовые законы и ляноту компании. У вынику пригоды опынулись не такими веселыми. Я в тотальной разгубленности и снова серьезно хочу переехать. Мне потребна твоя подтримка. Наста! Передаем приветик нашему любимому папочке и мужу Александру, пишет Марина Дриневская. Вот и наступили долгожданные выходные. Доченька завтра выступает на концерте к 9 мая в 11. Дорогой, хороших выходных. Мы очень сильно тебя любим, крепко обнимаем и скучаем. Твоя семья. Передаю привет любимому Хайдару. Очень сильно люблю тебя и скучаю, мой король. Жду момента, чтобы увидеть твои глаза. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в пятничный Инстаграм. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет папочке Кариму. Дорогой, знаешь, я очень переживаю. Опять нет приветика. Сложными целыми днями об этом думать. И снова 14-го мне навстречу по поводу нашей встречи. Жду с нетерпением. Милый, прошу, объявись. Люблю безумно, скучаю. Надеюсь, ты также. Твоя богиня. Передаем привет папе Сереже. Жди от нас весточку. Сегодня отправили, у нас все хорошо. Наслаждаемся кухней. Муж уже рядом. Крепко обнимаем и очень скучаем. Твои Ксения и Александр. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Без тебя даже воздух кажется другим. Скучаю, и каждый миг это чувство только растет. Мысли о тебе, мой постоянный спутник. Как же я скучаю. Хочется просто быть рядом, молчать и дышать одним ритмом. В тишине слышно, как стучит сердце, и каждый удар словно шепчет твое имя. Безгранично люблю тебя. Легких и скорых выходных. Твое солнышко. Передайте, пожалуйста, приветик нашему любимому братику-сыночку Кириленко Никите. Дорогой, как ты, надеемся, все у тебя хорошо? Сегодня отправили приветик, будем ждать и от тебя ответ. У нас все хорошо. Вот только мошек у нас ужас, как много, скучаем, безумно обнимаем всей семейкой. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, ждем в субботу к 12, обнимаем крепко Маша и Саня. Передаю привет всему морскому флоту, каюте номер 6 и каюте номер 9. Парни, все будет хорошо, погодка, конечно, сами понимаете, не болейте, всем держаться. Саня Дукич, хорошо отдохнуть, я на связи, если что-то надо, передай через жену, всех обнял, приподнял, ваш Б. Лети, любящий, приветик дорогому брату Никифоровичу Сергею. Спасибо за звоночек. Мы счастливы видеть тебя и разговаривать. Твою просьбу передала и слова любви. Береги себя. Люблю и целую. Твоя сестра. Моему любимому братику Бармотову Алексею передаю пламенный привет. Я у подруги на дне рождения, но мысли о тебе меня не покидают. Люблю и очень скучаю. Привет от всех роднулик из Слонима и Гродно. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным предпраздничным вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением на все предстоящие праздничные выходные. Ну а пока послушаем Алену Ланскую с треком «Нет таких мужчин». Далее братья Гримм с треком «Дожди». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных, праздничных выходных. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем мягкой, теплой весны и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.
2: Сделано в Беларуси.

рвал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что...

Седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь, ты не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи.

никогда не видела войны. Мне никогда смертельный бой не снится. И среди ночной бессонной тишины не вспоминаю я погибших лица. Не знаю я, как страшно на войне, поднявшись во весь рост, идти в атаку. И жить хотеть еще сильнее вдвойне. Но за друзей не прятаться, однако. Мне не пришлось в землянке замерзать и по-пластунски километры мерить. Как тяжело товарищей терять. Не знаю я, но хочется мне верить, что никогда нам это не узнать, что будет наша жизнь счастливой. За мир спасенный я хочу сказать солдату белорусскому огромное спасибо.

0: Вечерний зефир.
1: Я спустя

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

носилках около сарая, на краю отбитого села. Санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18, это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыханье дыма, вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу. Подожди его, жена, немножко, в 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Помните, через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам, видя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помню.

0: Мне очень нужен.
1: Радио Зефир. Включайся.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Вечерний зефир.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: 95 и 4 FM.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.